0: Kaiser.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Я сос агапитимас филес.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
4: Конничива, 親愛なる 友人の皆さん.
5: Witajcie, drodzy przyjaciele.
6: Sziasztok, kedves barátaim.
7: Multikulturnoto. Multidobronamereното, но не мултиприемливото предаване.
8: Изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той... той не е...
10: По принцип да. По принцип да.
7: Пришелецът 21-12. Тук.
11: Привет, дорогие друзи.
7: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.
12: Антенна.